Следующий месяц посвящен огромному событию, которое произошло в этом столетии. Это полет космического корабля, которого Первая мысль, которая пришла им в голову, даже она нам на голову упадет.